0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен дождь и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен дождь и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Кыргызстане на этой неделе, пишет Билта. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначил позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучил предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Также на саммите рассмотрены вопросы в сферах безопасности, энергетики, транспорта, а еще научно-технического сотрудничества и цифровизации. И по итогам заседания главы государств Шанхайской организации сотрудничества подписали пакет документов. Главный из них – Бишкекская декларация 25-летия организации. А также внесены изменения в хартию ШОС. Закреплены универсальные и антинаркотические центры как постоянно действующие органы, введена новая категория «Партнер ШОС» и официальный статус английского языка. Также приняты планы по развитию портов, логистики и созданию центров обработки данных и искусственного интеллекта. Добавлю, председательство в ШОС на следующий год переходит к Пакистану. А туристической и культурной столицей организации на этот период объявлен пакистанский город Лахор. 23 учебника для инклюзивного образования выпустили в стране к началу учебного года, пишет .by. Например, «Человек и мир» и курс математики для незрячих первоклассников. Они напечатаны на полистироле. Материал помогает ребятам легко на ощупь считывать объемные рисунки и схемы. Также для слабовидящих школьников издадут новые рабочие тетради с укрупненным шрифтом. А еще появится и издание по предметно-практическому обучению для слабослышащих детей. Специалисты разработали уникальную линейку учебников по жестовому языку. На постсоветском пространстве аналогов им нет. А еще Управление Западного оперативного командования отмечает годовой праздник сегодня, рассказали в Минобороны. История объединения берет начало 5 сентября 1942 года, когда была сформирована 28-я общевойсковая армия. Во время Великой Отечественной войны ее военнослужащие участвовали в освобождении Калмыкии, Ростовской области, юга Украины и Беларуси, а также в боях в Польше, Восточной Пруссии, Берлине и Праге. В 1993 году 28-я армия была преобразована в армейский корпус, а в декабре 2001-го на его базе создали Западное оперативное командование. Сегодня в соединениях и воинских частях ЗУК продолжают сохранять боевые традиции предшественников. Для этого работают музеи и комнаты боевой славы, где военнослужащих знакомят с историей своих подразделений. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, где построить самый большой космодром на Земле и как робот-пылесос отправил в тюрьму своего хозяина. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Самый большой в мире космодром построит компания Илона Маска. Комплекс сооружений под названием Starbase появится в американском штате Луизиана. Площадь космодрома около 520 квадратных километров. Для сравнения, самый большой космодром на планете сегодня – это Байконур. Его площадь всего чуть более 6700 квадратных километров. Комплекс Илона Маска получит 10 стартовых площадок для ракет Starship. Там же разместят центр подготовки кораблей и космонавтов, морские порты и собственный аэропорт. Еще SpaceX собирается создать на территории две электростанции и завод по производству жидкого метана. Это основа ракетного топлива. Благодаря новому космодрому количество запусков планируют довести до более чем 10 тысяч в год. Сейчас это число не превышает 200. По плану, все работы на объекте должны завершить до конца 2029 года. Компания собирается потратить на проект около 100 миллиардов долларов.
0: Дело техники.
1: На Тайване робот-пылесос помог раскрыть измену, но создал проблемы для хозяина. Как пишет South China Morning Post, мужчина из Тайбэя удаленно включил через приложение домашнего робота, в котором была встроена видеокамера, и обнаружил жену с любовником. Запись он сохранил и использовал в суде. В ходе процесса видеоролик приняли в качестве доказательства. Женщину после развода обязали выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч тайваньских долларов или 15 тысяч американских. Но на этом история не закончилась. Бывшая жена подала встречный иск. Она заявила, что съемка была незаконной и нарушала границы личной жизни. Суд признал, что даже при измене человек сохраняет право на приватность и назначил мужчине 5 месяцев тюрьмы с возможной заменой наказания штрафом. Размер выплаты 150 тысяч тайваньских долларов или в районе 4,5 американских. Внести залог тайванец не смог и в итоге с разбитым сердцем отправился отбывать наказание. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: пути. Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым и с премьер-министром Александром Турчиным на минувшей неделе, пишет Белта. Так глава Минсельхозпрода доложил президенту о завершении уборки зерна, севе озимых и закладке продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Юрий Горлов отметил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны почти на 100% площадей. Намолочено более 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Параллельно аграрии начали уборку овощей, включая картофель и сахарную свеклу. А доклад премьер-министра касался стабильной работы многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности в машиностроении и шагах по исправлению ситуации. А еще темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции и положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Тем временем урок мира прошел в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в минувший вторник, сообщили Минобороны. Его для курсантов военного факультета провел министр обороны Виктор Хренин. Глава ведомства рассказал военнослужащим об особенностях военно-политической обстановки в мире и восточноевропейском регионе и акцентировал внимание на профессиональной подготовке будущих офицеров в непростых условиях. По словам министра, физподготовка военнослужащих – одна из важнейших составляющих. А еще обеспечение военной безопасности страны зависит от подготовки офицеров запаса и специалистов тыла. Важно учиться и делать все вовремя. И если выбран путь служения Родине, нужно его придерживаться, отметил Виктор Хренин. А еще Белави и российская авиакомпания Red Wings расширяют сотрудничество в рамках кодшерингового соглашения, пишет .by. Теперь пассажиры Белави смогут приобрести билеты на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск, Пермь и обратно. Кроме того, белорусам станет проще путешествовать по России. Из Минска с пересадкой в Екатеринбурге можно летать в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. Билеты на новые направления доступны на сайтах обеих авиакомпаний, в кассе перевозчиков, а также у агентов. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Вот и лето прошло, словно и не бывало. Не успели мы привыкнуть к изменениям, которые оно принесло, как уже пришла пора разбираться с новыми. Ну что ж, давайте по порядку. Основное финансовое событие этой осени – увеличение базовой ставки. И новый ее размер – 300 рублей. До этого она была 297 рублей. Это увеличение коснется огромного количества бюджетников. Соразмерно увеличатся оклады и стимулирующие выплаты у врачей, учителей, работников культуры и соцобслуживания. Также повышаются и трудовые пенсии. В среднем они увеличатся на 5%. И средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей. Выплаты будут перерасчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. В образовании тоже произойдет большая перезагрузка. Более 300 школ начнут работать в автоматизированной системе «Электронная школа». Проект призван повысить качество управления образовательными учреждениями и снизить бумажную нагрузку на педагогов. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Что касается стоимости комплекта учебников, то для учащихся первых 11 классов он обойдется в 22,5 рубля, для дошкольников 9 рублей, для детей из многодетных семей плата за комплект составит 11 рублей 25 копеек. Не обошли стороной перемены в школьной программе. Например, для 10 классов в рамках предмета подопризывной медицинской подготовки ввели раздел тактической медицины, а во втором полугодии мальчики освоят основы управления беспилотниками. Также во всех классах, начиная с 6-го, будут применять технологии искусственного интеллекта, но специфика будет разниться. Еще из нового – проект для репетиторов «Витрина». Сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе, а для родителей это надежный и простой способ найти нужного специалиста. А еще столичный общественный транспорт начнет ходить чаще. Город переходит на осенний-зимний график. Корректировки в расписании в будние дни связаны с сезонным ростом пассажиропотока. С расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь». Ну и, наконец, Минск отпразднует День города. 12 сентября столице исполнится 959 лет. Во всех районах подготовлена насыщенная программа. Спортивные и культурные мероприятия, концерты, фестивали и многое другое. Таким образом, осень приносит перемены и новые возможности. Пусть они работают на каждого. Образование становится качественнее, город удобнее, люди увереннее. С осенними переменами вместе к новым достижениям. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости».

0: лучше.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: государства также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий и вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс и чего не хватает. А вот доклад председателя Мингорисполкома касался экономического развития столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства и благоустройства города, а также кадровых вопросов. Во время доклада также шла речь о выполнении в столице показателя по росту заработной платы. Главе государства доложено, что средняя номинальная зарплата по Минску по итогам первого полугодия составляет 3878 рублей. Александр Лукашенко предупредил Владимира Кухарева, что этот уровень надо удерживать, и отметил, что нужно обратить внимание на сферу производства. По его словам, не должно получиться так, что зарплата, доходы населения растут, а производство падает. И, как отметил президент, ни в Минске, ни в республике этого нет, но за этим надо наблюдать, поставил задачу глава государства. Тем временем премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем в минувшую среду, пишет .бай. Так власти планируют строить его больше, в том числе силами предприятий. В первую очередь для молодых и востребованных специалистов, а также молодых семей. Кроме того, в правительстве поставили задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующего арендного жилья и установление требований к арендному жилью для молодых специалистов, позволяющих обеспечить комфортные условия их проживания. А еще министр обороны Виктор Хренин провел лекцию для слушателей факультета Генштаба Военной академии в минувший четверг, рассказали в военном ведомстве. Он рассказал об основных направлениях военной политики Беларуси в современных условиях. Министр подчеркнул, ни один вооруженный конфликт не повторяет предыдущие. Сегодня в мире в разной стадии находится более 50 конфликтов. Они показывают, что теория тактики и оперативное искусство и стратегии полностью изменились. Добавлю, в этом году ряды факультета пополнили более 100 слушателей. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: по пути. Наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья, с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Висит груша, можно скушать, ведь это символ бессмертия. Правда, не у нас, а у китайцев. Но ведь неспроста. Давайте разбираться. Сегодня я расскажу, чем полезны груши, что такое дюшес и кому не стоит налегать на этот фрукт.
0: «Здоровый день».
1: Вкусный и сладкий фрукт, а кроме того еще и убийца болезнетворных бактерий. При употреблении фрукта в кишечнике создается среда, убивающая микробы. За это отвечает природный антибиотик арбутин. Токсины и прочие недруги нашего организма выводятся естественным путем. Именно поэтому у нас сложилось впечатление, что груши слабят. И это правда, просто наш организм хочет быстрее избавиться от вредных веществ. Именно из-за своей способности эффективно чистить и восстанавливать организм в Китае этот фрукт считают символом бессмертия. Вообще, груши любят с незапамятных времен. К примеру, в своей «Одиссее» Гомер назвал этот фрукт подарком богов. В греческой мифологии Гера и Афродита считали груши священными. Также, кстати, думали и древнеримские богини Венера и Юнона. Дюшес – настоящий вкус детства. Конфеты и газировку назвали так в честь невероятно сочного и нежного сорта груш, который вывел английский селекционер в конце 17 века. Само слово «дюшес» переводится с французского как «герцогиня». Это сравнение очень к месту. В то время дамы носили платья, которые в районе юбки были гораздо шире, чем в плечах. Совсем как груша. А вообще в мире существует 3000 видов груш, так что теоретически вы больше 8 лет каждый день можете баловать себя новым фруктом. При этом еще и сбросить пару лишних килограммов. Это доказали американские ученые из Университета Флориды. В исследовании участвовали 40 мужчин и женщин. Питались они все одинаково. Кроме десерта, половина испытуемых съедала по 2 груши каждый день. Вторая часть людей выпивала стакан напитка с таким же количеством калорий. В результате те, кто ел груши, похудели заметно больше. Что интересно, это связано с улучшением обмена веществ, а не с низкой калорийностью фрукта. Иными словами, те, кто едят груши каждый день, о проблемах с пищеварением знают только тех людей, которые не знают о полезных свойствах этого фрукта. Также в плодах много витаминов группы В, а еще С, Е, А и К. А еще там есть пектины, фолиевая кислота, каротин, а также целый список минералов. Да-да, все эти полезные вещества ждут вас всего лишь в одной груше. И она, вне сомнений, принесет только пользу. Главное учитывать пару простых правил. Не ешьте груши на голодный желудок. Это может вызвать раздражение слизистой кишечника. Не стоит употреблять груши после плотного обеда. Подождите полчаса и приступайте к десерту. Ну а диабетикам и вовсе лучше сразу к врачу за советом, когда и сколько можно употреблять этого фрукта. Слишком много фруктозы и глюкозы могут навредить людям с этой болезнью. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают народные.
0: Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: нам. Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одного из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Looking for the Summer» от Криса Ри.

Эта история началась в 91-м в Лондоне. Тогда известный блюз-музыкант Крис Ри играл со своей дочкой Жозефиной на заднем дворе. Малышка сперва резвилась мячиком, но затем отбросила его и начала внимательно рассматривать все, что происходило за забором, отделявшим двор от улицы. Тогда же Крис и понял, что его маленькая принцесса вот-вот вырастет и отправится на поиски уже своего лета. Его осенило, что она весна, что ждет теплой поры, а он уже осень, что оглядывается на прошлое. Нахлынувшие эмоции автор излил в строках своей песни, чтобы каждый мог узнать в них себя. Чувственная композиция закономерно полюбилась многими критиками и поэтому возглавила чарты как на родине, так и за рубежом. А сам альбом дважды стал платиновым, прославив имя автора на века. «Looking for the Summer» от Криса Ри. Прямо сейчас на Compass FM.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречи с министром образования Андреем Иванцом и с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым на минувшей неделе, пишет Белта. С главой образовательного ведомства президент обсудил итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическую подготовку учащихся и студентов. Главу государства также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий и вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс и чего не хватает. А вот доклад председателя Мингорисполкома касался экономического развития столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствования транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства и благоустройства города, а также кадровых вопросов. Во время доклада также шла речь о выполнении в столице показателя по росту заработной платы. Главе государства доложено, что средняя номинальная зарплата по Минску по итогам первого полугодия составляет 3878 рублей. Александр Лукашенко предупредил Владимира Кухарева, что этот уровень надо удерживать, и отметил, что нужно обратить внимание на сферу производства. По его словам, не должно получиться так, что зарплата

0: арендному жилью для молодых специалистов, позволяющих обеспечить комфортные условия их проживания. А еще министр обороны Виктор Хренин провел лекцию для слушателей факультета Генштаба военной академии в минувший четверг, рассказали в военном ведомстве. Он рассказал об основных направлениях военной политики Беларуси в современных условиях. Министр подчеркнул, ни один вооруженный конфликт не повторяет предыдущие. Сегодня в мире в разной стадии находится более 50 конфликтов. Они показывают, что теория тактики и оперативное искусство и стратегии полностью изменились. Добавлю, в этом году ряды факультета пополнили более 100 слушателей. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

и быть с тобой. Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Compass FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о ресурсном тесте электроседана от BYD и амбициозном плане развития Hyundai. И это автоновости на Компас FM. Китайцы решили наглядно продемонстрировать ресурс модернизированного электроседана Yangwang U7, который оснащен новой сверхскоростной батареей Blade 2.0. Случайно выбранный у дилера автомобиль продержали в беспрерывном движении почти 9 суток. За 8 дней и 20 часов седан проехал впечатляющие 30 тысяч километров. Остановки делали исключительно для пополнения энергии. Условия были по-настоящему экстремальными. Температура воздуха превышала 36 градусов, поэтому климат-контроль непрерывно работал на отметке в 24 градуса. Крейсерскую скорость держали на уровне 240 км в час. За время поездки машина пережила свыше 350 сверхбыстрых зарядок. И самое поразительное, после всех этих нагрузок тяговая батарея деградировала всего на 1,3%, сохранив 97,8% изначальной емкости. Такие аккумуляторы позволяют зарядить седан с 10 до 97% примерно за 9 минут, а силовая установка выдает невероятные 1306 лошадиных сил.
0: Автоновости.
1: Глава Hyundai Motor Хосе Муньос представил масштабный план развития компании до 2030 года. Корейцы намерены существенно увеличить свое присутствие на всех ключевых рынках, доведя продажи до 5,5 миллионов машин в год и заняв 6% мирового авторынка. Росту продаж помогут более 100 новых и обновленных моделей. Главный акцент сделан на электрификацию. Доля электрокаров и гибридов должна превысить 60% вместо нынешних 23%. Наибольшее внимание уделят Северной Америке, где появится сразу 58 новинок. Именно для этого региона Hyundai официально анонсировала свое семейство рамных автомобилей. Первенцем станет внедорожник по мотивам недавнего концепта Boulder, а следом на этой же платформе выпустят среднеразмерный пикап и коммерческие модели. Кроме того, компания серьезно нарастит мощности в Индии и постарается в 4 раза увеличить продажи в Китае. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

0: можна.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Александр Лукашенко наградил аграриев и сельхозорганизации на минувшей неделе, пишет Белта. Так, в Брестской области орденом трудовой славы отмечено предприятие «Святая воля». Медалей за трудовые заслуги и почетных званий удостоены 5 работников агропромышленного комплекса. А также благодарность президента объявлена коллективу «Савушкин луч» и работникам, помогавшим аграриям в период уборочной кампании. Кроме того, за значительный вклад развития сельхозотрасли, достижения высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены труженики агропромышленного комплекса Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий, в их числе Межлесская, Свислочь, Козловичи Агро и другие. Тем временем, самые популярные специальности в колледжах назвали в Минобразовании, пишет СБ «Беларусь сегодня». И в топе рабочие специальности. Абитуриенты осознанно выбирают профессии, где можно сразу увидеть результат. Среди факторов, повлиявших на спрос, современная материальная база, профориентация еще в школе и возможность получать зарплату уже с первого курса во время практики. Так, самое популярное направление – инженерные обрабатывающие технологии, строительство, педагогика, а еще здравоохранение, сельское хозяйство и ветеринария. Добавлю, с 15 октября начинается приемная кампания по профилю сельское хозяйство, ветеринария на заочное отделение. А еще совместные учения ОДКБ пройдут в Беларуси с 11 по 16 октября, сообщили в Минобороны. Так, на полигоне Лосвида пройдет командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство 2026». В нем также примут участие подразделения боевой и транспортной авиации, инженерных

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас FM.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В центре Минска появится новая пешеходная улица Пиши.бай. Ее разместят в районе площади Победы. Проходить она будет через территорию бывшего трамвайного депо. Пешеходка станет частью строящегося квартала депо и позволит пройти напрямую от улицы Козлова до Красной. Протяженность пешеходного маршрута составит 307 метров. Улица пройдет под углом 45 градусов к проспекту Машерова и выведет к башне бывшего радиозавода. Вдоль нее планируют разместить кафе и рестораны, магазины, образовательные, медицинские объекты, а также различные сервисы. То есть новый маршрут должен стать не просто короткой дорогой через квартал, но и полноценным общественным пространством. В оформлении улицы отразят и историю этого места. С 1929 года там работало первое минское трамвайное депо. В память о нем оригинальные рельсы сохранят и встроят в покрытие пешеходной зоны. Еще одной отсылкой к прошлому станет полноразмерный арт-объект в виде трамвая. При этом копировать конкретный исторический вагон не будут, за основу возьмут собирательный образ минских трамваев 20-30-х годов. По задумке авторов, передняя часть вагона будет иметь четкие очертания, а задняя постепенно растворяться. Поэтому концепция получила название «Трамвай, растворяющийся во времени». Также рядом обустроят водное пространство. Летом оно будет выполнять роль пруда, а в холодное время года его планируют использовать для арт-инсталляций и других проектов. Еще одной частью маршрута станет мост, проходящий через дом Татра-4. С него будет открываться вид на центральную площадь квартала, но доступ на мост предусмотрен только для жителей комплекса. А завершить все работы планируют к 2029 году. Таким образом, новая пешеходная улица объединит современную архитектуру, городскую инфраструктуру и память о промышленном прошлом Минска. Она станет местом для прогулок, встречи, событий, где история будет органично соседствовать с новой городской жизнью. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Народные новости».

0: dare you.
1: Lego. Lego. Lego.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Саммит Шанхайской организации сотрудничества прошел в Кыргызстане на этой неделе, пишет Билта. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначил позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучил предложение по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. Также на саммите рассмотрены вопросы в сферах безопасности, энергетики, транспорта, а еще научно-технического сотрудничества и цифровизации. И по итогам заседания главы государств Шанхайской организации сотрудничества подписали пакет документов. Главный из них – Бишкекская декларация 25-летия организации. А также внесены изменения в хартию ШОС. Закреплены универсальные и антинаркотические центры как постоянно действующие органы, введена новая категория «Партнер ШОС» и официальный статус английского языка. Также приняты планы по развитию портов, логистики и созданию центров обработки данных и искусственного интеллекта. Добавлю, председательство в ШОС на следующий год переходит к Пакистану, а туристической и культурной столицей организации на этот период объявлен пакистанский город Лахор. 23 учебника для инклюзивного образования выпустили в стране к началу учебного года, пишет .by. Например, «Человек и мир» и курс математики для незрячих первоклассников. Они напечатаны на полистироле. Материал помогает ребятам легко на ощупь считывать объемные рисунки и схемы. Также для слабовидящих школьников издадут новые рабочие тетради с укрупненным шрифтом. А еще появится и издание по предметно-практическому обучению для слабослышащих детей. Специалисты разработали уникальную линейку учебников по жестовому языку. На постсоветском пространстве аналогов им нет. А еще Управление Западного оперативного командования отмечает годовой праздник сегодня, рассказали в Минобороны. История объединения берет начало 5 сентября 1942 года, когда была сформирована 28-я общевойсковая армия. Во время Великой Отечественной войны ее военнослужащие участвовали в освобождении Калмыкии, Ростовской области, юга Украины и Беларуси, а также в боях в Польше, Восточной Пруссии, Берлине и Праге. В 1993 году 28-я армия была преобразована в армейский корпус, а в декабре 2001-го на его базе создали Западное оперативное командование. Сегодня в соединениях и воинских частях ЗОК продолжают сохранять боевые

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

версия Компас FM. Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 14 тепла. Завтра днем в этих городах ожидаются кратковременные дожди и до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: листу.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х.

0: хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х.
1: Гали-гали, аппаратрупер, нам с тобою было супер.
0: Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Выпьем за любовь.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

почти, почти тобой блаженный.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти

0: сна. Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением,

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и 18 с плюсом. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.